оружием, обойдите их синагоги, убоившиеся от страха ночного, стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящего, срящие беса полуденного, падет от страны твоей тысяча, и тьма удесну к тебе, в тебе же не приближится, обачающим отцами смотришь, воззрение грешника узришь, яко ты, Господи, упование мое Бышнего положилось, и прибежище твое, не приведи тебе зло, и рано не приблизится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя никогда, притнешь каменную ногу твою, на спиле Василиска наступишь, как перешельвяя змея, яко на меня уповай и избавлю и покрою, яко познай имя мое, возовет ко мне и услышу его, и сними скорби из моего, я прославлю его долго той дни, исполню его и вали ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно в веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Великого Сергия, премудрый наставниче, иноческого жития, учителю и смирения образе, бескровную жертву в обители святые Троицы смиренно принося, алчущих и жаждущих Христового утешения, хлебом жизни питалось и Митрофане преподобный Отче наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Боже, основной любовью от вину все распаляемся, я же в мире красное возненавидел, Христа единого возлюбил сей, и сего ради в пустыне усилився, в ней обитель сотворил сей, и собрав инок множество, приял сей от Бога чудесный дар Отче Мефодия, и был сей о Христе собеседник, и спостив преподобному Сергию, с ним же у Христа Бога, и спросив православным христианам здравие и спасение, и душам нашим велю и милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам одерзновение за премногие грехи наши Ты, и живот Тебе, родшегося, моли Богородица Дева, много поможет в молении Матерне к благосердию Владыки, не презри грешных мольбы, все чистая, яко милости весь, и спасти моги, и же страдать у нас все зволивые. Скоро да предварят и щедрот от Твоя, Господи, яко обнищекам зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, прости исцеление мощи нашей, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не вди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Послушание доброе, рачитель бы без плотные враги, слезными молитвами Твоими крепко посрамилась и явился и си Пресвятые Троицы жилище, и уже зря блажение ясно Богомудрый Мефодий преподобнее, чудес дар от нея приялось и тем же исцеляешь с верою приходящих недуги, утоляешь скорби и мольшися непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле, поклоняемые славами Христе Божие, долготерпеливе, много милостивее, много благоутробнее, и же праведной любви и грешной милуей, и же вся завека спасения, обещания ради будущего блага. Сам Господи, прими и наши в честь и молитвы, исправи животное заповедям Твоим, души нашего святителя, очисти, помышление, исправим мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, золы, болезни, оградины святыми Твоими ангелами, доплачением их соблюдаем и наставляем и достигнем в соединении веры в разум неприступная Твоя слава, яко благословенна все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, и ставнейший, и без сомнений Серафим, без истления Бога Слорочию, сущую Богородицу Тебе величаем. Именем Господним, Святейший Владыко, благослови. Молитва и Святейший Владыко.

Аминь. Боже, Господи, силой все Творе, Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасай на спасение рода нашего, и честным Его Христом руки посади грех наших рассерзавы и победивы, тем начало властить мы, сам Владыка человеку любче, прими и нас грешных благодарственной сей и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного мрачного прегрешения, и всех раздобите нас, ищущих видимых и невидимых врага, пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, слава сели, помшини лукавства я, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, же Тебе святым наставляем и Тебе неприступный Гой, пресносущник, зрящий светом, непрестанные Тебе исповедания, благодарения высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и все святым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Всепоклонник хотяще почишися на Святую Русь, чаще разделите и погубите сильный народ и я. Восстание Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу, верным чадом Твоим о единстве русские церкви, ревнующим по свой, в духе братолюбия укрепи их в обед избави, запрети раздирающим во влечение умов и ожесточение сердец, призу Твою, я же церковь живого Бога, и замыслы их неспроверны, благодати Твоей власти придержащей ко всякому благу настави и мудрости обогати, воины и всезащитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли от смерти, раны пленения сохрани, лишенные крови его избрание сущие в дом и введи, а в чущенной петле.

0: Все главы ваши, Господи, преклоните.
1: Аминь.

0: Ты спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрости.
1: Я был подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

0: Благоговением и страхом Божиим, входящих в вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй.

служение, прочтение вас, что посердие подавшее и рассказание, прошлое святые вас и всех православных христиан, запоминает Господь Бог, вас царствует, всегда ныне и

и святите, степень благословений, слави Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии.

Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священного Архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, и епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и же даруй святым Твоим церквам, мире целый, честный, здравый, долгодействующий, правоправный.

молиться и воспевать и пречистое великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и

0: воззвать Тебе, Небесного Бога Отца и благополучия.
1: Отец!

Сына Твоего, с ним же благословенности, со пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

хотя есть и человечьи тела, лодычные страхи, приступи до нее, опалившися огонь, бо есть Божий останови перекрок к общению. Первый, примирись тебя печалившим, тоже дерзая таинство на брашной ежде, прежде причастие, страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом, Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые свидетелю, безначальный голосас и пресносущный Сын, если безначальный, при многие ради благости в последние дни, плоть облакися, расплыся, погребы сезоны, неблагодарные за нравные Твоей крови, обнови вырастевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяния, и преклони ухо Твое мне, услыши глаголы мои, согреши, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, не достоин воззреть на высоту славы Твоей, я, рог небо, бо Твое благость, Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив же и много милостив, не предал и семя погибнуть себе законами моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, бо рекал еси человеку, любче пророком Твоим, и я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратить все живо быть ему, не хочешь, молодыка, создание Твоей руку погубить, и неже благоволишь, а погибели человечести, но хочешь, и всем спастись, и в разум истинный прийти, тем же и аз, аще недостойный есть мне небесе и земли, и сия привременные жизни, всего себе повинул греху и совсем по работе, и Твой оскорни образ, но творение создания Твое бывнее, чаевают Своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной Богу утробы дерзая прихожду, прими, убы мне человеку любчен, Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мытря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и покоревай, не пришеды призвать и праведное на грешное на покаяние, и очисти меня от всякой скорной плоти и духа, и научи меня совершать святыни во страсти Твоем, и я, когда чистым сведением совести моя святыня Твою часть приемля, соединюсь к святому телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, когда ним суд не будет причастия при чистых и животворящих тайн Твоих, не жадая немощен буду душой же и телом, от еже недостойни тем причащайтеся, но дождь мне даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, его благоприятен ответ на страшном судище Твоем, и я, когда я со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, ниже препроставленный сего веки, аминь. Господи Боже мой, веме конец достойный же, доволен, да подкровнить же храма души моей я, за ней же весь пуст и пал сесть, и не имаш мне места достойный, я же главу поклонить, но и яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирение моему, и яко же восприялась вертепи, в ясных бессловесных возвещи, сице восприими, и в ясных бессловесной моей души, и воскверни на мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити, и свечеряйте со грешнику дома Симона прокаженного, так и изволи в нити, и дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отрынулась и подобным мне блудницу, и грешную, и пришедшую, и прикоснувшуюся Тебе сицу, и милосердие всем мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался и си скверных я уст нечистых, целующих Тебя ниже моих, вознушайся скверных оне уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистившего моего языка, но да будет мне уго пресвятого Твоего тела, и честнее Твоей крови во освящение, просвещение, здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злаго моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, снабжение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоения. Небо, яко презирая, приходу к Тебе, Христе Божие, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и дани на мнозе удаляясь общению Твоего, от мысленного волка, зверу ловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, Владыку, освети мою душу и тело, ум и сердце, червеса и утробы всего мя обнови, и укорни страх Твоего в десях моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. Аминь.

Чаша не потребует, после полуночи ничего не ест и не пьет. Известно, что

Господи, освяти любящее благолепие Дому Твоего, всех воспрослави божественное Твоей силою, и не остави нас оплывающих на Тя, и в мире Твоего даже церковь Твоей священнику воинству, и всем людям Твоим, я по всем предаяния Папы, и всем царство совершенствующее, сидя Тебе со светом, и Тебе слава и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня, если грешного, но общих мы быть из Катин Твоей сподобалось и благодарю Тебя, ко мне недостойного, причастить все причистых Твоих и небесных даров сподобалось и на владыку человека, любящий нас, ради умерли же и воскресы, и дарала нам страшное все, и жертвящее таинство, по благодеянию освящение души телес наши, даже быть идти мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непоступную любовь нелицемерного исполнения премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда не к тому себе живу на Тебе, нашему владыце благодетелю, и так осего жития, и шед надежды живота вечного, присносущий достигну покоя, и держа празднующий глаз непрестанный, и бесконечная стада зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание и неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет свят во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю Викове, Свидетель всех, благодарю Тебя всех ежемесяц подоблагих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю об Тебя, блажие человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоей, дарами чувствую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святыни Твои, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть хлеб, животный источник, святыни, податель благих Тебя, слава высылаем, слава Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и веки веков. Аминь. Давай пища мне плоть Твою, волю и окнцы, и опаление достойное, да не полишь мне, свидетелю мой. Паче же пройди во уды моя, во вся состава, во утробу в сердце, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы, утверди сквозь ми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего месть пригвози страху Твоему, присно покри, соблюди же, сохрани меня, всяко делай слово души тленного, очисти и умы, и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи меня Твое селение единого Духа, не к тому селение греха, да яко входом причащение, як огня, мне бежи, сзади всякая страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, че на начале же бесплотные, притечу Твоего мудрая апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы Богу утробни, прими Христе мой, и Сына Света соделай Твоего служителя, Ты бы еси освящение и едино наша блажа души светлость, и Тебе ли поподобное, ко Богу и Владыце, славу всего славим на всяк день. Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь ими благодарение сие, в радость, здравие, веселье, в страшной же второе пришествие Твое, с подобиями грешного статью, дюсную славы Твоя, я, молитвами причистые Твоя Матери всех святых, Пресвятая Владычица, Богородица, свети помрачение моей души, надежда по крови прибежишь, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, было месте недостойного, причастие к обытию причистого тела и честнее крови Сына Твоего, но родший и Сын и Свет, просвети моя умная очи сердца, я же источник смерти, родшая, оживот время, умрешленного грехом, я же милость Твоего Бога, любоблагу утробная Мати, помилуй меня и дашь мне умиление сокрушения в сердце моем и смирение в мыслях моих и воззвание пленения в мышлении моих и сподобие меня до последнего издыхания неосвященно принимать я причистых тайн освящения во исцеление души же и тела и подашь мне стезы покаяния и исповедания во ежепитии славить Тебя во все дни живота моего яко благословенное препрославленное все веки аминь ныне отпущаешь раба Твоего Владыка по глаголу Твоему с миром яко видится очи мои спасение Твое еже и сии уготовлю пред лицем всех людей Свет в откровении языков и ставлю людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смертный помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смертный помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Престая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, пусти, исцели немощи наши, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое.

Духу, от небес прелась божественная благодать, и Твоим устами вся учишь, и поклоняйся в Троице единому Богу, Иоанне, затруйся все блажение, преподобнее, достойно хвалим Тебе, всем наставники, как божественно являя, или не присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство по Творцу непреложное, не презри грешных молений, гласен и предварейка Богая на помощь, та сверно зовущих Тебе, ускори на молитву и пощися на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тебя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшее Херувим, славнейшее без сравнения Серафим, без исцеления Бога Соворощую, Сущая Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

обратно, ради справи при тебе тут. Я, конечно, все тут. Я его сразу.

Thank you.

決するべきだと思います。

Даже брат брата на смерть, отец чаша, и восстан чаша. Не убили их, и будет ненавидеть их, и не убили их. Претерпели их.

Не пойму, что читает вообще. Не пойму, что читает, смазывается.

Наши мастерская.

0: отец Михаил. А Феодосия Черниговская говорит 400.
1: Я их привез в 70.

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Держителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Иди, всересильный, очистенный от всякой скверны, и спаси, блажи душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же истинно на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы старя нужником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое и Царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, нуши молитву мою, не восстанови. От лица Твоего судьба моя, изведи точи мои, да видит и правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня и синий, обретись во мне неправда. Я, когда не услыхали уста мои, дело человеческое, со слове слава стен Твоих, а сохрани путь жестокий. Соверши стопы мои, стезях Твоих, да не подвержится стопы моя. Аз возвах, як услышал меня, если Боже, преклоню ко Твоей мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай, уповающая на Тебя, противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока в крови крыву Твоей, покрейши меня. От лица нечестивых отстрашивших мя, врази мою душу мою, одержавши туксы, затворивши уста и глаголоши гордыню, изгоняющими меня на небо дождь мя, очи свои возложивши, уклонить на землю, объявши мя колев готов, но лов эркосками навитая в тайных, воскресни, Господи, при дворе я, и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли разделив животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов и оставивши останки младенцам своим. А же правду и верю сердцу Твоему, но сочувствие не давить имя славе Твоей. Тебе, Господи, узок душу мою, Боже мой, на Тебя повах, да не посадусь во век. Не же, дабы смеют вместе вразимые, ибо все терпящие тебя не посадятся, да посадятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи им, и сидям Твоим научи имя, настави меня на истину Твою, научи имя, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпек весь день. Помяни чудо Твое, Господи, и милости Твоя, как от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, Всего ради закона положить согрешающим на пути, наставит кроткое на суд, научит кроткое путем своим, все пути Господне милость и истина, заскающим заветы Его и сведение Его. Ради мне Твоего, Господи, очисти грех мой много боясь, кто и человек боясь, Господи, закона положить ему на пути Его жизнь воли, душа Его благих водворится и семья Его наследит землю, державы Господь, боящийся Его и завет Его и вид им. Отче мой, вон Господа, который сорвет от сети нози мои, призрена мя, помилуй меня, как один род и нищий семаза, скорби сердца моего, умножившись от нужд моих, изведи имя, видишь смирение мое, труд мое, оставяся грехи моя, видишь враги мои, как умножившись ненавидениями праведного, возненавидишь меня, сохрани душу мою, избави меня, да не посрусь, я куповак на тебя, не злобиви и прави, и прилепляхусь мне, яко потерпев тебе, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелись и милости Твоей, помилуй сущий род Твой, очисти беззаконие мое, наипаще имя от беззакония моего, от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, аз знаю, и грех говорит о мной есть вину, Тебе единому согреши, и лукавое пред Тобой сотвори, яко это пройдешься во своих всех, как и победишь у них до судей детей, всего беззакония зачат есть им, и во грязь ограни мать моя, все бы истину любил себе известные тайны, премудрости Твоей в уме сии, а храпишь меня, ступами очищусь, а мышь меня почесть не губилюся, слухом им дайся радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто садишь в нем Божий, дух проводный в утробе моей, не отвержь мне от лица Твоего, Духа Твоего Святого, не отними от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, Духа Владычного, утверди имя, научу беззаконное путем Твоим нечестивее Тебе обратятся, избави меня от кровей Божий, Божий спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, с ними отверзивши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я каще восхотилась из жертвы до Бога, области сожжения не благоволишь. Жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. умножи, Господи, благоволение Твоим Сиона и доцарю Твоей стены Иерусалимские, тогда благолишь жертву правду возношения все зажигаемые, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Великого Сергия, премудрый наставничий, иноческого жития, учителю и смирения образы, бескровную жертву во обители Святой Троицы, смиренно принося, учащих и жаждущих Христова утешения, хлебом жизни питавшись, Митрофане преподобный, Отче наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, божественную любовь и активность распаляем, вся еже в мире красное возненавидев, Христа единого возубилась и сего ради в пустыню сидився, в ней обитель сотворилась и, собрав иных множество, приялась от Бога чудес дар очами ходе, и был себя Христе собеседник и спосник преподобному Сергию, ним же у Христа Бога и спроси православным христианам здравие и спасение, и душам нашим велию милость, не ныне и присно во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святые посетители, среди мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святого Духа, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, оставь нам долги наши, каждый старин должником нашим, и не видя нас в искушении, но избави нас от лукавого. Аминь. Возлюбив преподобный Митрофане божественные заповеди, чистотой душевную вооружився, непрестанную молитву и трудом во обители Сергиевой подвязался еси, Христа сладчайшего Иисуса достигла еси, Его же моли непрестанно всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Или на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим Христе Боже, Духа терпеливее, многомилостивее, многоблагоутробней, и же праведно любя и грешно и милуя, и же вся завыка спасения вечно ради будущих блага. Сам, Господи, прими и наше в части молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, душу нашу освети, интереса очисти, помощи не исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, злоб, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да плачением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разуме преступления Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Родшую и Сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшего Владыка благословим. Аминь. Владыка Божий, Отче Содержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святые Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй мя грешного, и ими же вести судьбами, спаси мне достойно гроба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем самому Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей судими. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восставши на мя и крепце, искаши душу мою, не предложишь Бога пред собой. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати злая врагом моим, истину Твою потреби, волю пожру Тебе и своим семьи Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избави меня си, и на враги мои возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, вонми и услыши меня, воскреби печалью моей, сметося от глаза вражи, остужение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие в огне и враждовах уми, сердце мое смятеся у меня, и боязнь смерти напади на меня, страх и трепет прийди на меня, покрыметь моя рех, туда смекрили я, как голубини, полечу и почию, все ударись и бегай, водворись в пустыне, чаях Бога спасающий меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, разри языки, как и велик беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обудит и по стенам его беззаконие и труд посреди его неправды, и не оскудел столько на голик и лезть, я кащего враг носил мне претерпел бы пула, я чтобы ненавидим меня на мебели речи, укрыл бы от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой и знамя мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен, дому Божию, ходи к моим единомышлением, да придет же смерть на няй, да с ним два живи, я к лукавству в жилищах их посредей, аз к Богу возвах, и Господь услыши меня, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, кого на зебяху со мной, услышит Бог и смирит я свои прежде век, не избавим изменения, яко не убоящийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишься завет Его, разделишься от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши свои сай, плачь и леет от устрелы, возвеси на Господа печаль твою, то тебе припитает, не даст век малой праведнику, ты же, Боже, не сведешь их в свое неисцеление, мужу кровельству не приплывет дней своих, а же, Господи, уповая на тебя, живые в помощи вечного крови Бога Небесного творится, речит Господи, весь заступник мой сии, прибежище мое, Бог мой, уповая на Него, я готов избавить от зело, в час совести мятежи, речма своим осените и подкрыли Его надеющийся, оружием увидите истины Его, не убоящийся страха на штага, от сыру летящего дня отвечу от неприходящее, от срящей и бесополуденного подет от страны твоей тысячи, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, а баща, чему твоим осмотришь, и воззрение грешников удрыши, я к этой Господи упование мое вышника положилось, и приближишь твое, не приди тебе злой раны, не приближится тереси твоему, я к ангелам своим заповести тебе сохранить дитя во всех путях твоих, но руках возьму тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспиды Василиска наступишь и поперешь ревая змеи, яко на мя уповая, избавлю и покрию, и яко познай имя мое, воззовет ко мне и слушаю гость, не месим скорби займу его и прославлю его, долготую дни исполню его и влюбим и спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Великого Сергия, премудрый наставничий, иноческое житие, учителю и смирение образе, бескровную жертву обители святые Троицы смиренно принося, авчущий и жаждущий Христово утешение хлебом жизни питалось, Митрофане преподобный, Отче наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, божественную любовью от юности распаляем, вся я же мире красная возненавидев Христа единого возлюбилась, и сего ради в пустыню Сирии все в ней обители сотворилась, и собрав иных множество, приялась от Бога чудес дар Отче Мефодия, и был у себя Христе собеседник и спасник преподобному Сергию, с ним жил Христа Бога и спроси, и православным христианам здравия и спасения, и душам нашим вели ее милость, и ныне и присны во веки веков, аминь. Яко ним им и дерзновение за премногие грехи наши, ты и же от тебе росшегося моли Богородица Дева, много поможет моление мастерника благостерию владыки, не презри грешник мольбы все чистые, яко милости весе спасти моги, и же страдать от нас изволивай, скоро да предварят на щедроты твои, Господи, яко обнищакам зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас. Я очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присни во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присны во веки веков, аминь. Отче наша жизнь, и на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси на земле. Хлеб наш насущный нашим дне, все оставь нам долги наши, и окажи нас сварен должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Аминь, послушание, добрый рачитель, бы бесплотные враги слезными молитвами Твоими крепко посрамилось и явился и Пресвятой Троице жилище, юже зря блажение ясно богомудрый Мефодий преподобный, чудес дар от нее приялось и тем же исцеляешь с верою приходящих недуги, удаляешь из скорби и молишься непрестанно о всех нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. и же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славим Христе Божием, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся зови ко спасению вечной ради будущих блага, сам, Господи, прими наши в части и молитвой, и справи живот наш заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, злой болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем, наставляем, и до сих несоединения веры, и в разуме присутствует Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, бесценный Богослово-росший, сущий Богородицу тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Боже, Господи, силой сия твори Создателю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей я, Единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, и спаслава на спасение рода нашего, и чистыми ко Христом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власть тьмы, сам Владыка человека любящий, прими нас грешным благодарственной сей молебной молитвы, избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас ищущих видимых и невидимых врага, пригвози страху Твоему плоти наше, не уклони сердец наших завеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уизби души наши, да к Тебе всегда взирающих, и еже Тебе святым наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Я посылаю вас, яко овцы посреди волков. Будете оба мудры, яко змея, и цели, яко голубие. Внемлите же, человек, предадят бабы на сонны, и на соборищах их бьют вас. И пред владыки же и цари в видении будете мне ради, во свидетельство им и языком. Их даже предают вы, не пицитеся, как вы или что возглаголите. Даст бося вам в той час, что возглаголите. Не вы бы будете глаголищи, но Дух Отца вашего глаголей вас. Предаст же брат брат.

множество много людей от сия Иудеи и Иерусалима, и по море Тирское и Сидонское, и же придоша послушать Его, и исцелитесь от недух своих, и страждущие от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаши прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаше, и исцеляшевся. И той возготочит свои.

0: наших, молим Тебя, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй. Боже, помилуй милости Твоей, молим Тебя, услыши и

Слушателю нашему, а если приятие молитвы нас и достойных рабов Твоих, и в годину испытания, пришедшую на рой свят Твое, обышедше Бога душа Евразии, и а если явите спасение Твое, тем всем Господи услышь.

благосердием и милостью призвите на воинство и вся защитники Отечества нашего, еже утвердите на всех вере единомыслии, здравии и силе духа рцем си Господи, услышите.

спасение нашего, призри милости, на смиренные рабы Твои услыши и помилуй нас, все побрани, хотящие, ополчившийся народ святую, чающие разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Боже, помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу, верным чадом Твоим о единстве русские церкви, ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим во омрачение умов и ожесточение сердец лицу Твое, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави, мудрости обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные крови и во изгнание сущие, дома беди алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущим надежду благую и утешение подашь, всем же в одни сия убиенными от ран и болезни скончавшимся прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в Тебя веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах святые Руси мира единомыслия, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якуда единым мыслью, единым сердцем, исповемося Тебе единому Богу в Троице славяному, Ты боишься заступления и победа, и спасение уповающим на Тебя и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

0: апостольского и дмитровского, братья и святые обители сия, и всех вас, православных христиан, да поменит Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Священное и Игуменство Твое, да поменит Господь Бог во Царстве Своем, всегда.

0: Мы доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Господи,
0: пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиева лавры священного архимандрита, и господина нашего преосвященничего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово Твое истины.

И дашь нам, единим устами, единым сердцем, славить и воспевать и пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки.

Хотя если человече тело владычне страхом приступит, да не опалишеся огнем боясь, божественную же пекровка общения первые примирь сетя печарившим, даже дерзая таинственное, брашно яшь, прежде причастие страшной жертвы животворящего тела владычне, сим помолись образом сотрепетом, Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш источник жизни, бессмертия и все отвори видимые и невидимые содетелю, безначальный гасса присосущной синицы, безначальный премногие ради благости, последние дни в плоти влакися, и распнися, и погребися за ныне, благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови, выраставшее грехом естество наше, сам бессмертный царю приими, и мое грешного покаяние, преклоню ко Твоей мне, и услыши глаголы мои, согреших во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не есть достойно воззреть, но воздаду славу Твою я, прогневу Твою благость, Твоей заповеди приступив, и не послужу Твоих повелений, но Ты, Господи, не излови все, и Духа терпелив, же многомилости, не предавай себя погибнуть, если беззаконие моими, моего всячески ожидая обращения, либо рекуйся человека, любящий пророком Твоим, и как отенем не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь же поводы к созданию Твоей руку погубить, не же благоволишь о погибели человечества, но хочешь всем спастись и в разум истины прийти, тем же аще недостойно есть мне всей земли и вся преременная жизнь, всего себе помяну греху и сластем пробудив и Твой искренний образ, но творение и создание Твои быв, не отчаиваю своего спасения каянный, на Твои бессмертные благоутробие дерзая прихожду, прими, убей меня, человека, любящий Господи, окажи блудницу, яко разбойника, яко мотаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, крик в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, нуждающиеся обремененных все призывай, упокоивай, не пришли бы призвать праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать святую него страсти Твоим, я когда чистым соединим совести моей, святыни Твоих часть приемлю, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий, пребывающий с Отцом Святым Духом, не Господи Иисусе Христе Боже мой, и да несут мне будет причастие при чистых и житворящих тайн Твоих, не же да немощен буду душой же телом, от ежели недостойно Тебе причащайся, но дашь мне до конечного издыхания неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, Духа Святого общением на пути живота вечного, во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я, когда я со всеми избранными Твоими, очень буду нетленных Твоих благ, я же готовлюсь любящим Тебя, Господи, мне же предоставленный сего веки, аминь. Господи Боже мой, вем, я конец достоин, ниже доволен, до подгров не еще храма души моя, за ниже весь пустый пал все и синил, еще не место достойное, еже главу подклоните. Но я кажется, сатана с ради смирился себе, смирись и ныне смирение моему, я кажется, воспрелась вертеп, и я себе известных возлещи, сица восприми, я себе известной моей души, и воскрени на мое тело в нити, и я кажется, не нем достоюсь в нити, и свечерять со грешника дому сим на прокаженных, так и изволи в нити в дом смиренно моей души прокаженные и грешные. Я, как же не отринулась и подобную мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сетю милосердия мне грешным, приходящим и прикасающимся, я, как же не возвышалась в стихи скверных, я устно нечистых, целующих Тебя, ниже моих возвышалась из скверных шагов на устно нечистых, ниже мерзких моих и нечистых, у стены скверных моего нечистых шага моего языка, но то будет мне уголь пресвятого тела Твоего, честной кровью Твоего, в освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дерзкого действия, в отнании возбранении слага моего лукавого обычая, в умышлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, продолжение бросания Твоей благодати и Твоего царства присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко отрицая неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверолавлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единца и свят Владыка, освяти мою душу и тело, умы сердце червеца и утробы, и всего меня обнови в корени страх Твоего, для всех моих освящения Твоей неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощника заступника, окормляем мире животный, сподобляем и одесную Тебе предстояние. Со святыми Твоими молитвами и молями причистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и причистых сил всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый и тленный Господи, за неизреченную милость человека, любви наши силы сприем и смещение, очисти их единственной крови, почисти своросшие Тебя Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносужного Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и силы. Твоим восприятием животворящие спасительное страдание восприемы, крест гости, копье смерти умертвы, моя душа тленная страсти телесная, погребение Твоей матовы пленивой царствие, погреби мои благими помыслы, луковое советование, лукавство и духи разори. Три дня на Твоем живоносном воскресенье поджига праотца восстави меня грехом по Божию, все образом мне покаяние предлагай. Пресловно Твое вознесение плотское, Божие восприятие, сиди самососедение почты, сподоби меня причастием святых Твоих тайн, десную честь по самых получить. Снизим утешили Твоего Духа сосуды, честно священные Твои ученики соделывай. Приятель, реши меня, покажи Духу пришествия. Хотя и паки прийти, судить и вселение правду, и благоволи мне, устареси Тебя на облаце, судью и создателем моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно слава словлю, воспевая Тебя, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим, животворящим Твоим Духом, ныне и приисны во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемном предстоянии, судилище Христе Божие,
и осуждение под Емрии, Слово Творясы, о содеянных мною злых. Сицы дни прежде даже не прийти дни в осуждение моего святого Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою, пред страшными и святыми ангелами Твоими, преклони над своей совестью, приношу лукавое мое беззаконие и деяние, являя сия и обличая. Вижу, Господи, смирение мое, оставися грехи моя, вижу, как умножишься плач, паче глаз главы мои, беззаконие мое, кое упы не содею злоки и грех не сотвори, кое сон не вообрази в души мои. Уже бы и дело садеек будут прелюбодейство, гордость, скричение, укорение, хулу, празднословие, смех и подобное пьянство, родиное бесие, обидение, ненависть, зависть, сребролюбие, либо стяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякое ухо, оскверник, разлих, непотребен сотвори их, делайте речи.

согрешив осквернился, и о печали к Духа Твоего Святаго, и о горчи человеколюбную утробу Твою и делом, и словом и помышлением, и ночи, и во дне явления, и не явления волю, и не волю, и вемика представишь же грехи мои предо мною, таковы, и ковы мною осудежися, и сяже же слово со мною, а их же разум не прощен и согрешив. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, помилуй меня, Господи, яко не тут мне, чем немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, убо, Господи, утвердился на мне страх Твой, а же лукавый пред Тобой сотвори. Тебе, убо, единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Аз бы, есть им пучина греха, и не достоин, ниже доволен, но возреть и увидите на высоту небесную от немножества грехов моих. И жене числа, всякое послодеяние, коварство, и хищрение, сатанино, и растление, и стесание, злопомнение, советование греху, иные тмочисленные страсти, не оскудеши от меня, киимого не растлихся грехами, киими не содержася злыми, вся грех содею, всякую нечистоту уложив в душу мою, непотребен бы к тебе, Богу моему, человеку и человеком, кто восставит меня всецевая злая и талику падшего согрешения, Господи Боже мой, на тебя повах, аще побеждает человека, любит Твое множество беззаконий моих. Будем и спасители, почеротом Твоим и милостям Твоим ослабе, остави, прости меня вся. И рика не согреши, как о многих зову исполнится душа моя, и есть во мне спасение и надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим. Но прути, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Аминь.

блаженно причаститься и причистить Твоих тайн, но оставление грехов в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайна не сыне мужу, причастникам я прими, и молодом Твоим тайну поверь, и вам занятие для меня приму, и как разбойник исповедуйте, помяни меня, Господи, от царских времени.

Pane, svarinį, vesponį namą.

0: Благодарю за Господи Боже мой, яку не отринул меся грешного, но общика мя быть святым Твоим сподобилось. Благодарю Тебя, яку меня недостойного причаститься причистых Твоих и небесных даров сподобилось. Но Владыка человека любче нас ради умер же и воскреси, и даровал нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение души и телеса наших, дашь быть и сим, и мне, во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе нашему Владыце и благодетелю, и так усего жития ищу эту надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава зрящих Твоего лица за доброту неизреченную, Ты поиси истинное желание». И неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя появится Тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же имейся подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю, уба Тебя, блажи человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святым Твоих, восставление грехов и в жизнь вечную, Ты боиси хлеб, животный, источник, святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне по Твою волю, огненцы, и опаляй недостойное, да не опалишь меня, Содетелю мой, паче же продева уда моя во вся составы, во утробу сердца, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу утверди, скосьми в купе чувств, просвети простую пятерицу. Всего мест пригвози страху Твоему, присно покрый, соблюди же, и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и омый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твое селение, единого духа, и не к тому селение греха, да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплотных, предтечу Твоего мудрый апостол, и к сим же Твою нескверную чистую Матерь. Их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты боися освящение и единый нашим, блажи души и светлость, и Тебе ли поподобно, яку Богу и Владыце славу все воссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот, вечная кровь Твоя, честная, восставление грехов. Буди же мне благодарение сие, в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподобие мя грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя, Матери и все святые, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченные я мытья души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобила мя еси недостойного причастника быть и причистного тела, и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, родшая, а животвори мя умершленного грехом, и я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание к пленению, и к помышлению моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славить Тебя во вся дни живота моего, яко благословенный и препрославленный еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видя слово, что мои спасение Твое, еже и сем готово пред лицем всех людей, светло откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, як уже светлость огня воссевши, благодать вселенную просвети, не сребролюбие, мир и сокровище снизка высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими слави Сына казуя очи и вони златого усте, моли Слово Христово, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял, еси божественную благодать и Твоими устанами все учишь поклоняйтесь в Троице, единому Богу и вони златого усте, все блажения преподобнее. Достойно хвалим Тя, еси Бо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане, постыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презли грешных моления гласа, но при дворе, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующее присно Богородице чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, серафим, без исления, Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыку благослови. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Yeah.

Shh.

Christmas.

Thank you.

Thank you.

Может, вопрос вам задать?

Ребята, еще два у нас.

Merhaba.

什么

Да, ну, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет,

Like,

0: Благословен Бог наш, всегда ныне присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю. Приди и вселись в нее, очистенные от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, якожи мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, и не присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюби население Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворе Господней. Сердце мое, плоть моя, возрадовастися о Бозе живе. Ибо птицы обрети себе храмину и горлица гнездо себе. И положит птенцы Твои алтари Твои, Господи, сил, Царю мой и Боже мой. Блажен живущий в добу Твоем веки, веков восхвалят Тя. Блажен муж ему же есть заступление его у Тебе. Восхождение в сердце своем положи. Войдоль плачевную вместо и же положи, ибо благословение даст законополагая, и пойдут от силы в силу, явится Бог Богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Иаков, защитничай наш вижд Божий, призри на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворих Твоих паче Ты исящ, изволих приметайтеся в дому Бога моего паче, ниже житими вселения грешничьих. Яко милость и истину любит Господь, Бог и благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих не злобие. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою возвратилась и плен Иаков, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их. Укротилась и весь гнев Твой, возвратился и сед гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. И да вовеки прогневаешься на или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрежешься, оживишенные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услыши, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. Обаче призбоящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость истина средостися, правда и мира благозастася. Истина от земли воссия, и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благости для земля наша, даст плод Свой. Правда пред Ним предъедет и положит в пусть стопы Своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий Бог есть аз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко Тебе взях душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кротов и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего. В день скорби моей я воззвах к Тебе, яко услышал меня си. Не есть подобен Тебе в базе, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и реки сотворились, и придут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко велеси Ты, и творя чудеса, Ты и си Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей. Да возвелится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя, верия на меня, избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восташа на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не приложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дай державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. сотвори со мною знамение во благо и доведет ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне и утешил меня сии. Сотвори со мною знамение во благо и доведет ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне и утешил меня сии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Великого Сергия, премудрый наставниче, иначе скажи жития учителю и смирения образе, бескромные жертвы в обители святые Троицы смиренно принося, алчущих и жаждущих Христова утешения хлебом жизни питал еси, Митрофане, преподобный Отче наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, божественную любовь от юности распаляем, все я же в мире красное возненавидев, Христа единого возлюбил еси, и сего ради в пустыне вселився, в ней обитель сотворил еси, и собрав инок множество, приял еси от Бога дар чудес, Отче Мефодие, и был еси о Христе собеседник и спосник преподобному Сергию, с ним же у Христа Бога и спроси православным христианам здравие и спасение, и душам нашим велею милость, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Иже нас ради рождейся от Девы и распятия претерпев благей, испроверги смертью и смерти воскресения явля яко Бог, не претерешь создал все рукою Твоею, яви человеколюбие Твое милостиве, прими рощую Тебя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разорви завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели. Немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Послушание, добрый рачитель быв, бесплотные враги, слезными молитвами Твоими крепко посрамил еси. И явился еси Пресвятые Троицы жилище, юже зря блаженне ясно, богомудре Мефодие преподобне, чудес дар от нея приял еси, тем же исцеляешь с верою приходящих недуги, утоляешь из скорби и молящийся непрестанно о всех нас, и молишься непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, иже праведное любя и грешное милуяй, иже вся завыка спасения обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше в часе молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши осветительница, очисти, помышления исправи, мысли очисти. Избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем в соединении веры и в разум неприступные от Твоей славы, яко благословенны се во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Словоросшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыко благослови. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, благотерпевая наших согрешений их, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью смерть разрушилась и, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешиха мой беззаконного хом, и несмь достойны возвести очи со наши и возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоя, и ходихом в болях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спасти нас имени Твоего ради святаго, яко есть изожа в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, на ветхого отложивши человека, в нового облицаемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так у Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты бы си воистину, истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Благословен Бог наш, и ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душе моя, Господа, Господи Божий мой, возвеличился Иси зело, во исповедании велелепоту облекался Иси, одеяйся светом я коризую, простирая небо яко кожу, покрывая водами превыспрение своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя и на крыло ветренню, творя ангелы свои духи, и слуги свои пламень огненный, основая землю на тверди я, не преклониться век века, бездная кориза одеяния я, на горах станут воды, по запрещению Твоего побегнут глаз и грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо я же основался им. Предел положился, и уже не придут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напоятся звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от цветы камень отдадят глаз. Напояй горы от превыспанных своих, от плодотел Твоих насытится земля. Прозябает траву скотом, и злак на службу человеком извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастилится елеем, и всех хлеб сердце человека укрепит. Зайдется древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил. Там и птицы его гнездятся, и ради его жилища предводительствуют ими. Горы высокие, еленем камень, прибежище зайцем. Сотворил весло нового времена, солнце поздно запад свой, положила сеть мою бысь ночь. В ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающие восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Восея солнце и собравшись в ложах своих лягут, и злит человек на дело свое, на делание свое до вечера. Яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил и сей. Исполнится земля твари Твоя, сея море великое и пространное, там огади и жених числа, животное малое с великими. Там о корабли приплавают змеи сей, Боже создалось и ругатися ему. Всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвержу тебе руку всяческое, исполнится благостей. Отвращу же тебе лице возметутся, а ты миши духа исчезнут, и в перст свои возвратятся. Послыши духа твоего созерцутся и обновишь лице земли. Будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих. Презирай на землю и творяю, трястися, прикасайся горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донь, где же есть. Да усладится ему беседа моя, отживе вселюся, Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко не жиры не быть им. Благослови, душа моя, Господа, солнце поздно запад свой, положила сеть тьму и бысь ночь, яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
2: Миром Господу помолимся!
3: Господи, помилуй!
2: Послышни в мире его спасение душ наших, Господу помолимся!
3: Господи, помилуй!
2: О мире все всего мира, в благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О святим храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвительстве во Христе диаконстве, о всех причти людях, Господу помолимся.

0: начальствующих, учащих и учащихся, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святей обители сей, в граде всем всяком

0: путешествующих, недугающих, страждущих, приненных и о спасении их. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Я преподобаю Тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне Кришна и во веки веков.
3: Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищую, Бог Ися, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твою, Боже мой, уповающий на Тя, помилуй меня, Господи, яко Тебе возу весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе всех душу мою, яко Ты си, яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилуйся всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, внуши глас умоления моего, в день скорби моей возвал к Тебе, яко услышал меня, не есть подобен Тебе, Боже, Господи, не есть по делам Твоим, все языцы и религии сотворились, и прийти поклониться пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко верить, и Ты творяй чудеса, Ты есть и Бог, един, наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боядеся имени Твоего, и исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в веке, яко милость Твоя велия на мне, и вы избавились и душу мою, Таты преисподнейшего, Боже, законопреступницы, восставши на меня, и сом держание, взыскаши душу мою, и не предложишь об Тебе пред собой, и Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, и духотерпеливый, и многомилости истины, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою, отрегу Твоему, и спаси рабов, сына рабы Твои. Сотвори со мной знамени во благо, и да видят недовеющими и посвятятся, яко Ты, Господи, помог мне, утеши меня си. Основание, яко на горах святых любит Господь, святота сегодня, паче всех селений Яковлев, преславный, яко ложись у Тебе, граде Божий, помяну раб Его и лона

что положишь мне в рой преисподним, в темнике синей смерти на мне утвердится ярость Твоя, и все волны Твои навелись на меня удалилась, и знаю ему их от меня. Положишь мя мерзость себе, предан бег и не скорда, очи мои из нему гостя оттечет, и возва к Тебе, Господи, весь день. Возде к Тебе, руцы мои, да метвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповесят Тебе, и да повесту о гробе милость и истину Твою погибели, и да познаны будут во тьме чудеса Твои, брады Твои в земли забвений. Яхс Тебе, Господи, возвак и утро молитву мою предварите, сколько, Господи, отречешь душу мою, отречаешь лице Твое от меня, нищий сас и в труде кутюнности моя, вознежися, смирись, и изнемогу к нам не придешь о гневе Твои. Устрашение Твое возмутишь меня, обидешь меня, кого да весь день удержашь меня в купе, удались и от меня друга искреннего и знамя моих острастей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, во век Господи, в рот и рот возвещу истину Твою усты моими. За не реки сил век милостью зиждется на небесе, готовится истина Твоя.

уподобится Господу Сыны Божии, Бог прославляем Соведи Святы, вере и страшней снять семи крестами Его. Господи Божий, си, кто подобен Тебе, сильный си, Господи, и сень Твоя укрест Тебе, Ты водительствуешь и державою морскую, возмущение живого у него Ты укручаешь, Ты смирился, як язи на гордого, умерствуй силы Твои, растворись и враги Твоя, Твоя суть небеса, Твоя земля, вселенную с ее получение. Я Ты основал еси, севере и море Ты создал еси, по воде ермо на имени Твоем возрадует, ася Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя, правда и судьба уготования престола Твоего, милость истины при лицем Твоим, блаженни люди, верующие во святовение, Господи, во свете лица Твоего, пойдут и у имени Твоим возрадуются, весь день и правды Твои вознесутся. Яко похвала сила их Ты и сила благоволения Твое вознесется рог наш, яко Господне и заступление и святаго Израиля царя нашего, тогда глаголы и все

помазать Его, ибо руками и заступить Его, и мышца моя укрепить Его, ничто же успеет враг до Него, и сын беззаконий не приложит озлобить Его, и секут лица Его враги Его, и ненавидящие Его побежду, и истина моя и милость моя с ним, и имени мое вознесется рог мой Его, и положу на море руку Его, и на реках десницу Его, то и призовет меня утес моей святый Бог мой, заступник спасения моего, я с первенца положу Его. Высока по царей земных во век сохраню Ему милость мою и завет мой верен Ему, и положу век века семя Его и престол Его, и годы не от неба, аще оставит сынове Его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое воскренят, и заповеди моих не сохранят, посещу же злом беззакония их и ранами неправды их, милость же мою не зарю них, не преврежду во истине моей, ни женскому завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся, единую клясть во святе моем, яще Давиду служу, семя Его вовек пребудет, и престол Его, яко солнце предо мной, и яко луна совершенного век, и свидетель на небеси верен, ты же отринул, и силу не уничижил, не готовалось и помазанного Твоего, разорилось и завет раба Твоего, осквернилось и на земле святыню Его, и разорилось и взял пот Его, положилось и твердое Его страх, расхищако Его я всеми уходящий путем, бысь поношение соседом своим, возвесилось и десницу служающим Ему, возвеселилось и все враги Его отратилось и

И заступился Его в обрание, разверилось от очищения Его, престол Его на землю повергись, умалилось и дни времени Его, облиялось Его студом, доколе Господи, отращающийся в конец, рожесть Его огнев Твой, помяни кисть мой состав, и дав во всу, и создал и вся сыны человеческие, кто есть человек, яко поживет, и у него здесь смерти, и избавит душу мою от руки адови, где суть милости Твоя, древняя Господи, им же клялся и Давиду, и во истине Твоей, помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержал в недре моем многих язык, им же поносишь врази Твои, Господи, им же поносишь изменению креста Твоего, благословен Господь во век будь и будь.

Родитесь, Сыне Человечеси, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, страшное знание, унижение их лета будут, утро, яко дрова мимо идет, утро процветет и бредет, навечи отпадет и уже сет и истнет, яко и чезоком гневу Твоими ярости Твоей смутикомся, положи у себе законе наше пред Тобою, век наш посвящение лица Твоего, яко все дни наши скудейшие гневу Твоими чезоком, лето наше, яко получи на паучах, усядни лет наши ниже 70 лет, аще же сила 80 лет, и множи и труд и болезнь, яко прикрутись на ныне накажемся, кто весь держав у гнева Твоего, и во страха Твоего ярость Твоей чести, десницу Твою так ускажи, мею кованые сесы мудрости, обратися, Господи, доколе ему и молен будет на рабы Твоя, и исполникомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовакомся, и возвеселихомся, вось одни наши возвеселихомся, за дни вне рассмиренные силетов не оживите, злая, и призвана рабы Твои на дела Твои наставят сыны, и будет святость Господа Бога нашего на наши дела, рук наши исправи на нас, и дело рук наших исправи, живи помощи вечную крови Бога Небесного дворица, речет Господи, заступник Моисей, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, и кто избавите его сети лучи свои семятежно. Пречь масло ему осените, подвели его, надеющийся оружие убить истины его, не убоишься, страха ночного, стрелядящего, дни отвечивать мне приходящее, острящее бесоблудиного, падет до страны твоей тысяча, и тьма удесную тебе, к тебе же не приблизится, убачи очима твоим, осмотришь и воздаяние грешнику, воздержи, яко ты, Господи, упование мое, вышне положилось и прибежище твое, не прийти тебе зло, и рано не приблизится телеси твои, мои, к ангелам своим заповесил тебе, сохрани тебя все пути твои на руках возьму, да никогда пред... на руках возьму тебя, да никогда преднешь камень ногу твою на аспида Василиска наступиши, и поберешь льва и змейка на тебя уповай, избавлю и по греку познай имя мое, воззовет ко мне и услыши его, сними скорби, изму его и прославлю его, долготою дне исполни его, и явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков, аминь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.

0: хранение устом моим, и дверь ограждения устах моих, не ухрани сердце мое, совеса лукавствия, не в чреваде вины обрисев. Человеки, делающие беззаконие, не сочтутся со избранными, их накажет меня праведник милостью и обличит меня, или же грешно, когда не намастит главы мои я. Яко ищея молитва моя во благоволение, их пожертвы выше при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли просились, на земле расточившиеся кости их при аде. Яко к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тебя уповают ты и душу мою. Сохрани меня от сети, и ты составишь от меня от соблазн, делающих беззаконие. Падут вам реду свою грешницу, единый смаз, до дерева приду. Гласа моим ко Господу возвал, гласа моим ко Господу помолился. Прилию пред ним моление мое, печаль моя пред ним возвещу. Не дай исчезать от меня дух твой, и ты познавайся стези моя. На пути всем по нему же хардак, с крыши сеть, несмотря хоть и стулы возглядов, небес мое мне. Погибли бегство от меня, не отпускай душу мою, возвал к тебе, Господи, реку, есть упование моей части, моей силы на земле живой. Ворми моление мое, моя Господи, в себе воин, бай мне отгонящих мне, дух, не пишешься, паси меня. Изведи из темницы душу мою, из победы неси имени Твоему, и нежду с праведницы, донди же воздайся мне. И в глубины возвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой, да будут души Твои мне, мнущи глаз умоления Твоего.
1: Паще беззаконие нас, выше, Господи, Господи, кто постоит?
2: Я на Тебе очищение есть.
1: Решали Божие Духа, богоблажение показался, если очи. Божественное учение писано, нося в разуме божественнее.
2: Божественное учение писано, нося в разуме божественнее.
1: Нет, распутием просветилось и неразумием.

0: Прибегте, Господи, потерпе, душа моя, в слово Твое.
1: Опора, душа моя, на Господа.
0: Храни, божественными течениями.
1: Храни, божественными течениями.
0: Оборви Твою священную одежду на ракете.
1: Оборви Твою священную одежду на ракете.

0: ликовать и благости.
1: И же сподобится и с ангелы ликовать и в радости.
0: И с ним земли очи дорогие, божественными озаряя учеми.
1: Земля, очи дорогие, божественными озаряя учеми.

Он держит душу от страстей, освободил.

Jesús.

Я грешу тобою спасение.

0: тебе, Господи, вечер всем без греха сохранитесь нам. Благословенный Господи, Боже, Отец наш, духовный, прославленный имя Твое во веки. Аминь. Будь, Господи, милость Твоя на нас, я кажу Бабахом на Тя. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенный Святые, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает слава, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Исполни меня.

0: верстие бесов жертву празднивое.
1: Верстие бесов жертву празднивое.
0: Единого Господа проповедавши.
1: Единого Господа проповедавши.
0: Языки избави от прелести идольские.
1: Языки избави от прелести идольские. Поклоняйтесь, научи Троицы единосущной.
0: Тебе, Восвятого Отче Мое, живущему на небеси, сия очи рав в руку Господней Своих, как очи рав ныне в руку Госпожи Своей, я так очи нашего Господу Богу нашему.
1: Благодарю.

Yeah.

0: Господи, помилуй нас, яко по много исполнихам все уничижение, наипаче наполнится душа наша поношение ко взующим.
1: И уничижение Боги.
0: И хвальни и мученицы.
1: И хвальни и мученицы.
0: Вас не земля потаила есть, но небо приятвы.
1: Вас не земля потаила есть, но небо приятвы.
0: Бывшее.
1: Я отказавшись вам раздеть двери

слава Отцу і Сину, і Святому Духу.

блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия и о всех прежде почивших, отцах и братьях, здесь лежащих

0: Вечный животворящий и нерождённый Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего во дни возвалка в ночи пред Тобою, да внидет притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зов душа моя, живот мой аду приближися. Ты мне бы с нисходящими в ровы, яко человек без помощи, мир Твой свобод. Яко я, свинья спящего крови, еще не помянулась и к тому, и те руки Твои отреновине выше, положишь меня в ровы преисподних темных и сине смертных. На мне утвердись и ярость Твоя, вся волна Твоя навелась и на мя. Ударилась и знаемых моих от меня, положишь меня мир для себе, предан моих и не свердал. Отче мой, с ним огости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, везде. Воздев Тебе руцы мои, и до мертвыми творишь и чудеса, или врач воскресят и исповедятся Тебе, и да повесть то во гробе милость Твою истину Твою погибели, и да познам на год во тьме чудеса Твоя правда Твоей земли забвений, и аз Тебе, Господи, возвал Ты утро молитвое предварит Тебя, Свою Господи отрежь и душу мою отращаешь, и лице Твое от меня. Нищесть я всех прудет от юности мой, воздержись и смирись, из не могу. На мне придушу гневе Твое устрашение Твое возмутишь меня. Обыдушу меня, ковода весь день, одержавши меня в купе. Удалилась от меня друга искреннего и знаемых моих страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возвал Ты в ночи пред Тобою. Да внидет пред Тя молитву мою, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови души мою, Господи, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови души мою, Господи, не забывай все воздаяния Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от остренних живот, повенчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое обновиться и оформляй юность Твоя. Творяй милости, не Господь, я судьбу всем обиденным, сказав пути своей Моисею, сыновом Израилю, хотение свое. Щедрый милости, Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не жалея прошлое, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес и земли утвердил ведь Господь милость свою на боящихся Его. И лик отстоят восходцы от запада, удалились от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сын, щедрый Господь боящихся Его. Яко Твой позна создание наше, помянуй, яко перстись мы. Человек, яко трава днева, яко цвет сильный, так и отцветит. Яко дух пройди в небо не будет и не познай тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда и голоса не сына, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол свой царство и всеми обладаю. Благословите Господа все ангелы Его сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас славеся Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте владычества Его. Благослови души моя Господа. На всяком месте владычества Его, благослови души моя Господа. Господи, услыши молитву мою, души молитву мою воистине Твоей. Услышим я правду Твою, не вниди сус рабу Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнал враг душу мою, смирил я землю живых мой. Посадил мне стены, как нет Твоя века. И уныл во мне дух мой, во мне смятей сердце мое. Помяну мне древних, поучився во всех делях Твоих. Творением руку Твою поучался. Воздев Тебе руц моя, душа моя, по земля безбудная Тебе. Скоро услышу я Бог Твой, исчезя дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, подобрюсь и нисходящим Бог. Слыши на сотворение за утро милость твою, яко на тебя уповала. Скажи мне, Господи, путь лучше пойду, яко к тебе взять душу мою. Изми меня, отрав мой, Господи, к тебе прибегу, научи меня творить волю твою. Яко ты, си Бог мой, дух твой благим, наставишь меня на землю праву. Имени твоего рады, Господи, живишь меня правдой, произведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги мои, погубишь вся стужающая душа мою. Я глаз раб Твоей, услышь меня, Господи, правды Твоей, примите суд врагов Твоих. Услышь меня, Господи, правды Твоей, не вини суд врагов Твоих. Дух Твой благим наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Святому Духу, и Небу, и Свят

0: воинствие я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Возде начальствующих, учащих и учащихся.

0: Путешествующих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всяких скорбей.

Вечный во веки веков. Аминь. Благо есть, исповедуйся, Господи, пейте имя Твое Вышний, возвещайте за утро милость Твоей истины Твоя на всякую ночь. Десятиструнен псалтире с песнями в гусли, яко засеял меся, Господи, творение Твое в деле, в руку Твое возрадуйся. Яко залишься дела Твоя, Господи, зело углубишься помышления Твоя. Муж безумен не познает, и не разумев, не разумеет сих. Никогда прозябоши грешница, яко трава, и проникоши сделающие беззаконие, да потребятся век века, Ты же Вышнего век, Господи. Яко сев рази Твою, Господи, яко сев рази Твою, погибнут, и разутся делающие беззаконие, и вознесется, яко единорогу рог мой, и старость моя влей мастите, и возре оком и народи моя, и восстающий на мя лукавно еще услышит ухо мое. Праведник, яко феникс просветет, яко кедр и же вливание умножится, насаждением в дому Господнем во дворе Бога нашего просвету, еще множество старости мастите, благоприемлюще буду, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправду в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличейся, обличейся, Господь, силою припоясайся, як утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласа своя, возьмут реки сотрения своих голосов от многих, дивны высоты морские, един высокий Господь, сведение Твое уверишься зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дней, Бог отмщения Господь, Бог отмщения обвинулся есть, вознесись, судя земли, воздашь воздающие горды, доколе грешницы Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают, возглаголят неправду, возглаголят вседелающие беззаконие, люди Твоя, Господи, смириши, достояние Твоя злобиша, вдовицу и сиру умориши, пришельцу убиши и реша, не узрит Господь, не же уразумеет Бог Иаков, разумейте же безумнее в людях и буй, некогда умудритеся, насаждей ухо не слышит ли, создав его ухо не смотряет ли, наказуй языки, не обличит ли, уча человека разуму, Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его же аще накажешь, Господи, закон Твой научишь его, укротить его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма, яко не отринет Господь людей своих, достояния своего не оставит, да донде же правда обратится на суд, и держащиеся я всеправие сердце, кто восставит меня на лукавность, или кто спредстанет меня на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы мне, в мале вселась бы от душа моя, аще глагол подвижется нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши мне, по множеству болезней моих, сердце мое, утешение Твое, взвеселишь душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, создают труд на повеление, уловят на душу праведничью, кровь неповинную осудят. И бысть мне Господь прибежище, Бог мой, в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

пресные во веки веков. Аминь. Приидите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании, в псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели, Господь и Царь вели по всей земли, яко русы Его все концы земли, высоты гор того суть, яко того есть море Твое сотворие, и суши русы Его создасте. Приидите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господом, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажите Его в руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушения в пустыне. Вон же искусивши мя отцы ваши, искусивши мя, видишь дела моя, 40 лет никогда вах рода Твоего и рев, присно заблуждают сердце, ти же не познаши путей моих, яко клягся в гневе моим, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, песнь, но воспойте, Господи, вся земля. Воспойте, Господи, благословите имя Его, возвестите день от дня спасения Его. Возвестите в языцах славы Его, всех людей чудеса Его. Яко вели Господь, и хвален зело страшно есть на семя Боги. Яко все Божий язык бесы, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним святыня и великолепие восвятили Его. Принесите Господи отечество и язык, принесите Господи славу и честь. Принесите Господи и славу в имени Его. Возьмите жертву, входите во дворы Его. Поклонитесь Господу в дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля. Проците во языцах, як Господь воцарися, ибо исправив вселенную, я же не подвижется. Сует людям правостью, да заселяться в небеса, радуется земля. Да подвижется море исполнение Его, возрадуется поля и вся, я же на них. Тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, як грядет судите земли, судите вселение в правду и людям истинную своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острове мнози, облако мрак, окрест Его, правда и судьба, исправление престола Его, Бог пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветишь молния Его вселенную, видя подвижется земля, горы, яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа вся земли, возвестишь небеса правды Его, и видишь и все люди славы Его, да посадятся все кланяющиеся истуканам, хвалящиеся идолих своих. Поклонитесь Ему все ангелы Его, слыша, и возвеселись из Сиона, возрадуйся черри иудейский, судья праведа Твоего, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознесся над всеми Боги, любящий Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничей избавит я, свет высия праведнику и правым сердцем веселье, веселитесь праведня, Господи, исповеди память святыни Его, слава Отцу и Сыну.

0: Сотвори Господь, спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою. Помяну милость Свою, Аку, истину Свою, Дому Израилеву. Видишь и все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога, вся земля, воспойте, радуйтесь и пойте. Пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсте, в трубах ковных и гласом трубы рожены, вострубите пред царем Господи, да подвижется море исполнение Его вселенной, всеживущей на ней, реки восплещут рукой в купе, гор возрадуется, от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенных правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидя на херувимах, да подвижется земля. Господь сегодня велик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имя Твоему великому, яко страшное и свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовился правоты и суд, и правду в Иакове Ты сотворилась и. Возносите Господу Бога нашего, поклоняйся подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон в Иереях Его, и Самуил, призывающих имя Его, призывав у Господа, и то послушай их. В столпе облачных глаголыша к ним, яко хранях усведение Его и повеление Его, я же даде им. Господи Боже наш, Ты послушалась и, Боже, Ты милости убывалась им, и мщай на все начинания их. Возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога, и вся земля, работайте Господи в веселье, вните пред Ним в радости, увейте, яко Господь, то есть Бог наш. То есть сотвори нас, а не мы же люди Его, и овцы пажите Его. Вните врата Его в исповедание, в дворы Его в пении. Исповедитесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь век милость Его, и даже до рода и рода истины Его. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею, в пути непорочнее. Когда приидешь и ко мне, прихождах в незлобе сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очим моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавиди, не перепье мне сердце строптиво, уклоняющихся от мне лукаво не познав, а клеветающих и тай искренне своего сего изгоня, гордым оком и несытым сердцем сим не идя, очи мои на верной земле посаждать я со мною, ходя и по пути непорочной, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедны, не исправлявши пред очима моима, во утре сбился грешной земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ты мудрый, вселенную, нам свят, благоприятный, милостивное, молите, и ныне у нас, выдающих! Господи, спаси град Твой, и отдали мрачный зол, свободи апостол ради души наша! Во всю землю и день вещаний, и в конце вселенной глаголы, трубы Христовы благогласные, песни топочных верней, премудрые апостолы, кони, возмутившие безбожное море, и привлекшие якобы изгубленные человеки к божественному спасению, это пристанищу, благодати и духа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Необоримую стену, стяжавши верней Богородицу Марию, придите, поклонимся и приходим к ней, через знамение поднимать грошемуся, и молится, и спасает от гнева и смерти души наша. Господи, помилуй нас.

ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, услыши молитву мою и воплю мою к Тебе, да приидет не отврати лица Твоего от меня. Вонь же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вонь же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила сосхошася, уязвен бых, яко трава, и изши сердце мое, яко забых снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей, уподобися неясыти пустыней, бых, яко ночный вран на нырищи, бдех, и бых, яко птица, особящаяся на зде, весь день по ношах уми врази мои, хвалящий мя мною кляняхуся, за не пепел, яко хлеб ядях и питье мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего, ярости Твоей я, яко вознес, низвергла меси, дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сено исхох, Ты же, Господи, вовек пребываешь и пай.

память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедривши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время, яко благоволишь раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господней, все цари и земсти, и славы Твоя, яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных, и не уничижи моления их, да напишется сие в рот ин, и люди зиждями восхвалят Господа, яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небесе на землю презре, услышите воздыхание кованных, разрешите сыны умерщвленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его во Иерусалиме, внегда собратися людям вкупе и царем Его, работайте Господи ви, отвещай Ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ими, не возведи меня во преполовение дней моих, в роде родов лето Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал, еси и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко ризы обветшают, яко одежду свиеши я изменятся. Ты же той жди, еси и лето Твоя не оскудеют, сынови раб Твоих вселятся, и семя их вовек исправится». Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание Твое обновиться, яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееву, сыновом Израилевым, хотение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милости, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, елико отстоят востоце от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, як уже щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну яко персии смы, человек яко трава дни Его, яко цвет сельный таку отцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте, владычество Его. Благослови душе моя Господа.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя Господа. Господи, Боже мой, возвеличился и сизело, в исповедание и в велелепоту облеклся и си. Одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспреннее своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя и на крылу ветреню. Творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ея, не преклониться век века, бездна яко риза одеяния ея, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы и нисходят поля, вместо ежесновалыся им, предел положил еси, гоже не прейдут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сельные, ждут о нагрев жажду свою, над их птицы небесные привитают, от среды камня дадят глаз, напояя горы от превыспренних своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кедри ливанские их же еси насадил, там у птицы во гнездятся, и ради в жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище заяцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил есть и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с ким не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе, восия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля, твари Твои, сие море великое и пространное, там о гаде и жене с числа, животное малое с великими, там о корабли приплав, змися, Его же создал еси, ругатися Ему, всяк тебе чают дать и пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отверзшу тебе руку всяческое, исполнится благости, вот вращу же тебе лице возметутся, а ты миши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяю трястися, прикасаясь горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есмь, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся, Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, як уже не быть им, благослови душе моя Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: веки веков, аминь, исповедайтесь, Господи, ви, и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святым Его, да возвеселится сердце, ищущее Господа, защите Господа и утвердитесь, в защите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избрание Его, Той Господь Бог наш и по всей земли судьбы Его, помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление, и Израилю в завет вечен глаголя, тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней, и придоша от языка в язык и от царствия в люди ины, не оставить человека, обидите их и обличи о них цари, не прикасайтесь помазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утвержение, хлебное сотры, посла пред ними человека, в раба продан бы Сион, смиришего оковах нозе его, железо пройди душа его. Донде же прииде слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его господина дому своего и князя всему стяжанию своему, наказати князя его, яко себе и старца его умудрите, и вниде Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди своя зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их возненавидите, люди его, лесть сотворите в рабех его, посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них словеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко пригорчиши словеса его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей приидоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огни попаляющих в земли их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо предел их, речей приидоша прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я с ребром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселися Египет во исхождение их, яко нападе страх их наня, распростре облак в покров им, и огнь еже просветите им ночью, просиши и придоша крастили и хлеба небесного насыти я, разверзи камени, потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму рабу своему, изведе люди своя в радости, и избранное своя в веселье, и даде им страны язык и труды людей наследовавша, якода сохранят оправдание Его и законы Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Повержу словесное плетение Ридокское. Просветивши язык и благочестно славите тебя Бога истинного, тем же тебейству крепшему их вовее. Слава Отцу и Сыну, слава Единосущному Духу, слава Тебе, просветившему мир, исповедят небеса чудеса Твои, Господи. Свет от света безветным присиял, лето в плотью на земле вися, и мир просвети, память все блажений. Тем же все учения ваши, божественными просветшися, священную вашу память почитаем апостолы, Тивен Бог во святых своих Бог Израилев, мученики Христовы молим все от любви пришедших к ним, ведь с верою все его о нашем спасении просят, все истощают исцеление благодать, все полки отгоняют бесовские, яко сохранницы веры. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. упование христианки, святая Дева Его, родилась и Бога, паче упая слова, непрестанно моли Его воспевающимся, подать оставление грехов наших всех и исправление жития верою и любовью Христа славящимся.
2: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих причисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Я-то беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согрешив и лукавое пред Тобою сотвори. Я когда оправдешься во славе всех Твоих, и победишь и никогда суди дети, все бы беззаконие их зачатки есть, и во кресте пред имя Мати моя, все бы истину возлюбил си, бесвестная и тайная премудрости Твои я явил мне си, окропишь имя и сопа моя чишуся, омышь имя и паче снегу уберюся, слуху моему на все радости веселья, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто содержи во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго нет и нет и нет, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, пякаще восхотел си жертву, дал бы крупа, все сожжения не благоволиши, жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосижутся стены Русримские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы.

0: апостолем, молите Бога о нас, божественными, просветившиеся зарями трисолнечного сияния славнее, положением нарекостися воистину Бозе, святовидне апостоли, тем же подолгу вас верою почитаем.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, слово явшегося на земли за милосердие дебельством плоти угодней служителие, и Его всех повелений исполнителя верою в исте присно почитаетесь, апостоли.
0: Священному ученичи Дорофею, моли Бога о нас, дар Богу всеблаженне тебе самаго принеслось и чистейшее, житием совершенным и честным учением.
1: Священному ученичи Дорофею, моли Бога о нас, як уже зрел гроз, точи изгнет мысль, веселье чашу верном учении предложил еси.
0: Преподобный отче наш Дорофей, моли Бога о нас, море житейского волнами потопляем, помраченным умом молюся, на смирение души моя призри, Господи, и просвети смысл помраченный, да восхвалю благаго и верного раба Твоего Дорофея.
1: Преподобный отче наш Дорофей, моли Бога о нас, Христу нас ради смирившемуся последуя постом, молитвой многими слезами, душевную резу велилась и преподобнее чистотою сияя, в небесной обители вшел еси.
0: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, яко богосветлая звезда сияешь очи, показуя нам высоту послушания Твоего, тем же святую память Твою любовью совершающая, тя яко благоговерного раба Господня, песни величаем.
1: Ныне и присно и во веки веков, аминь. Законов храме естественных родилась и законодавца Бога и человека. Того, яко благо молись, и непорочное наше беззаконие презрети, глаз и хвалебными песнями воспевающие.

0: Невидимый Бог, видим быть, воплощаем, и ученики вас избрав во всем мире, Его имя, превосходящее славу проповедующих, преблажений божественней апостоли.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, Тебе единому согреших Христе, Тебе единому беззаконного, и душу злыми оскверних Твоею милостью очисти и спаси мя, имея молящее Тя, едине благопременителю Иисусе, премудрые апостолы Твоя.
0: Священному ученичу Дорофею, моли Бога о нас, у ночь отгналось и судство всяко, блистание Отче святителя премудрого проповедания.
1: Священному ученичу Дорофею, моли Бога о нас, чудесы утвердилось и священными мудрые учений, верных всех мыслей, яко пастырь священник.
0: Преподобный Отче наш Дорофей, моли Бога о нас, тленно плоть неослабными труды крепко, преподобный Дорофей, изнурив праведное воздаяние на небесе от Христа Бога, приял еси, ему же ныне предстоя, молись о спасении душ наших.
1: Преподобный Отче Дорофей, моли Бога о нас, яко масляно благоплодное во обители Сергиеве, преподобный Дорофей, возрасли си, елеем трудов Твоих сердца наши напояешь, и истинного послушания деяния показуя на высоту добродетелей взыти нас призываешь.
0: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, страсти душевные, мечи молитвы посеклась и преподобнее, на невидимые же враги крепко вооружився, постом и молитвой козни тех разрушились, и не тринет и нас посреди сетей вражих ходящих, но молитвой Твоей тех нас избави.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Херувимов и Серафимов превыше явилась еси Богородице. Ты, бо едино приялась и невместимого Бога во чреве Твоем всечистое, тем же Тя всевернее песни ублажаем.
2: Ты, небеса,

0: послушника истины, преподобного равночестно, всеблаженного отца нашего Дорофея, придите, празднолюбцы, усердно ублажим, то ибо престол Божий предстоя, о спасении душ наших молится.
1: Божественными догматы присно сияешь, дар святый тебе, самаго принеслась и бессмертному царю. Пострадав Дорофея, обитаешь и ныне присно веселяйся, первородных и в горней митрополии, очи преподобней Христа Бога моли, даровать и нам велию милу.
0: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, яко истинного постника Господня, верного Христова последователя, обитель Сергиева подолгу почитайте, Дорофей, Отче наш, в небо усердно подвязался, селение праведных достигло иси, и где же ныне пребывая, моли Христа Бога спасти души нашу.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, теплая предстательница и упование непостыдное, стеной покрови и пристанище прибегающим к тебе, Дева, Сына Твоего и Бога моли, спасение даровать и рабом Твоим.

0: Господи, молите Бога о нас, море безбожие, неверство возмутивши, как еждением вашим, кони богоизбрания Христовы апостоли, врага потописьте мысленного и потопленное человеки извлекостя ко спасению.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, приятелище Духа Божественных сияний апостоли, омраченную мою душу, и приятно всяческих страстей бывшую, светом покаяния просветите, Богоблажение Божественнее апостоли.
0: Священному очинче Дорофею, моли Бога о нас, возносимо оплевалось и преподобнее зима безбожия, и теплотой Божественного Духа, невредимо сердца соблюдеси.
1: Священному очинче Дорофею, моли Бога о нас, сокрушившийся Дорофея, блажение пред лицем Твоим горы нужные демонские, и стаешь злочестивый человек шатания.
0: Преподобный Отче наш, Дорофей, моли Бога о нас, чудному Твоему смирению удивися, наставник Твой Дионисий, якой малые меры вкушения недостойным себе помышлял еси, а ниже легко пришелось и постнический путь прискорбный.
1: Преподобный Отче наш, Дорофей, моли Бога о нас, хотя и Троице жилище души Твоей сотворите, почался си тесным и прискорбным путем, подражая блаженному Дионисию шествовать, искушение вражие бодренно претерпевая.
0: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, райские сладости желаю, причаститесь преподобне, малые меры вкушением довольствовался си, и так о течение жития Твоего на земле совершив, на небеси вечный благ наслаждаешься.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, очищение прегрешений наших испроси, Владычице, роша единого безгрешного спаса всех, нему же матерь неодерновение и мучи, пламени гиенского исхити рабы Твоя.

0: Эти апостоли молите Бога нас, каплющая сладость и красное веселье, явистися горы всеславные апостоли, горстью вражу отъемлюще и верны наслаждающие.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, пришедшие странно Христа во своя разуместе, искренно тому прилепистися, тем же от чуждагомя избавите вреда божественнее слова апостоли.
0: Священному ученище Дорофею, моли Бога о нас, смотря разумного стояния божественное, Дорофея, великие беды и напасти, претерпел еси.
1: Священному ученище Дорофею, моли Бога о нас, единством божества проповедая Троицу Дорофея, многобожного неистовства, суетное погубилось и шатание.
0: Преподобный отче наш Дорофей, моли Бога о нас, спасение просеялось и преподобня, хлеб и воду меру вкушая, носит дни без пищи пребывал леси, тем же нетленной пищи ныне насыщаяся, нас, жаждущих предстательства Твоего, во престола Божия помяни.
1: Преподобный отче наш Дорофей, моли Бога о нас, ум Твой вперив к Богу, еще на земле о небесных помышлялось и псаломских глаголя, кто даст мне крылья яко голубине, и полещу, и почей в небесных скиниях рая пресветлого, их же достигнуть и нас, молитвами Твоими, отче Дорофея, сподоби.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодати Божию наставляем волю свою, отреклась сей преподобне, и велением учителя Твоего блаженного Дионисия, яко Божиим повинуйся, истинного послушания образ показал еси нам.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь. Яко стену имущей заступлением Твоим соблюдаем, и Твоей божественной славой хвалящейся Тя ублажаем, Ты, бо пречистое веселье и радование душам нашим присно источаешь.

0: Господи, молите Бога нас, мрежами словесными уловить языки к разуму явленного на здание человеков, о Богоблажение апостоли, Его же прилежно о мире молите.
1: Святые апостоли, молите Бога у нас, душе моя смиренная, душе окаянная, душе непокаянная, покайся и возопи Христу. Согреши, очисти мя, владыка человеколюбче, молитвами апостол твоих, яко преблаги.
0: Священный мученище Дорофей, моли Бога о нас, сердце разжено, дыхание духа стяжалось, духов Дорофея, сопротивно стремление разрушающего.
1: Священный мученище Дорофей, моли Бога о нас, святых жития священными списами явился и си очи богодохновение, божественным разумом душу просвещая.
0: Преподобный отче наш Дорофей, моли Бога о нас, память Твоя с похвалами, имя Твое святое верными призывается, я же ведет Тебя равно ангельно житием, и соупование прибегает к молитвенному Твоему заступлению, всех услыши, когда возопил Тебе молебно, и спасение ходатай и будем.
1: Преподобный отче наш Дорофей, моли Бога о нас, о Христе укрепляем течение жития Твоего дома, добре совершилось и преподобнее, воздержанием крайним, яко колесницу и на высоту небесную востеклыси, и где же престолу святые Троицы предстоя, молися о спасении душ наших.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, непрестанными Твоими к Богу, Отче наш Дорофей, молитвами небесных вселений достиглыси, и где же есть свет неизреченный и наслаждение преподобных, с ними же Богу предстоишь о нас, моляся.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Весь лик пророческий от Бога научен, Твоего божественного зачатия провозгласит Ти таинство. Пречистая Мать и Дева, Ты, Бо, свет в откровении языков родила Иси Христа, спасшего от погибели род человека.

0: Тебе слово славим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Добродетель, Мессия и божественное учение, паче солнца и страдания блаженные облистались и просветилась земля Дорофея одна в глубе многобожия и лютой ереси, всего ради память Твою светло праздную.

0: Устали молите Бога о нас, источник живота Иисус Господь Сын, вас оставили ученики, якоже реки, водами напояющие богоразумие, всю подсолнечную и поющие, хвальны Отце Бог и препрославлены.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, огнь мысленный в сердце носящий божественную благодать Христову, пож гостя ученицы вещь безбожия, тем же вечные моя страсти попалите вопиющего, хваляйте Бога препрославлен.
0: Священный мученик Дорофей, моли Бога о нас, звезда многосветлая, велся и сей, светлость тьми страданий твоих, просвещая души, верно Дорофея вопиющих, благословенности Господи Боже во веки.
1: Священный мученик Дорофей, моли Бога о нас, стезями правыми ходя, не изверглась идея прелестивого, путем животным наставляя вопиющее, благословенности Господи Божий во веки.
0: Преподобный Отче наш Дорофей, моли Бога о нас, мира красоту во уме ты в меня, жестоко житие преподобный Дорофей показал еси, меня славно в подвизах жизнь временно препровождая, вопиял еси, благословенности Божий Отец наших.
1: Преподобный Отче наш Дорофей, моли Бога о нас, пристанище спасения достигнуть и желая, крайне воздержанием и твердым послушанием, вселение праведных в шел Иси, и где же причащающийся трапеза бессмертного Владыки Христа, взывая, благословенности Божий Отец наш.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Христу нас ради смирившемуся, последуя постом молитвы многими слезами, душевную ризу белив, небесные обители преподобные в шел Иси, взывая, благословенности Божий Отец наш.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, жезлы с корени Есеева прозявший, познаваем Тебя, Дева Роша, Христа жезнодавца, где же им же идольская прелесть упразднися, тем же Тебе вопием, благословенна Ты в женах всенепорочная Владычице.

0: Старый молите Бога нас, яко лучи солнца великого спростре во всю вселенную, озаряя верою поющих апостоли, благословите вся дела Господня Господа, пойте, превозносите Его во веки.
1: Святые апостоли, молите Бога нас, яко пастыри, суще словесни, яко агнцы пастыря, яко овцы агнцы, избавителя нашего Христа. Боговицы, апостоли, молите непрестанно, от мысли ногомя, волка избавите, и спасаемых части сподобите мя.
0: Всесвященному очинщи Дорофея, моли Бога нас, хвалящегося змея во злобе, смирився, Господи, очи смирилась и вопия, благословите вся дела Господня, Господа.
1: Священному очинщи Дорофея, моли Бога нас, во глубоце тя старости и в нестареющихся покойных местях, Зиждитель вселии, священные очи мучеников украшение.
0: Преподобный Отче наш, Дорофей, моли Бога о нас, благоприятная Твоя молитва, Отче, с верою к Тебе притекающая, всякого слага обстояния сохраняешь, и Твоим житием Тая наставляешь, скорый помощник являешься, превозносящий Христа во вся веки.
1: Преподобный Отче наш, Дорофей, моли Бога о нас, потоки слезными душу напоилась и блаженней Дорофея, семи трудов Твоих сея в ней, тем же и вторичный плод радостно пожалась и вопия, отрацы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во вся веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, в пощениях не ослабен, в молитвах бодр, в трудях терпеливо душен, преподобный Дорофея показался си, яко во всех благоискусен делатель вертограда Христова, праведное воздаяние от небесного владыки, ныне приемлюши.
1: И ныне и присно во веки веков. Аминь. Златозарный тя светильник, приемший несказанно свет неприступный, воспеваем, Богородица Дева, солнце облачелеки, Его

0: Божественнее, Святого Духа и Святозарнее Светильнице, показастися святозарением честного и премудрого проповедания, блажения, просветисти всю вселенную, тьму идольскую, отгнавшую.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, божественного мысленного винограда, лозе, бывшей божественной грозди, возрастисти, источающее спасительное вино, славнее апостоли, тем же мя от пьянства сластей избавите.
0: Священному ученичи Дорофею, моли Бога о нас, исправилась из стада Христова к божественным пристанищем, невредно соблюд ей от бури сопротивные, яко презряден святитель и божественный очи исполнитель мудрый повелений.
1: Священном учениче Дорофея, моли Бога о нас, яко священнодейственник чист, яко мученик добрый, яко чудодейственник чуден, яко божественный словописец, яко веры непоколебим столб, славу вечную очи улучил еси.
0: Преподобный отче наш Дорофей, моли Бога о нас, имущите обитель Сергиева, великого послушания, смиренного учителя, дивные подвиги твои радостно воспевают, яко мать и чаде своим, а тебе, отче Дорофей, веселящийся, прославляющего тебя Господа, священными песнями величают.
1: Преподобный отче наш Дорофей, моли Бога о нас, Христовой любовью воспламени в сердце твое пламя нечистых страстей, крепким воздержанием угасил иси, тем же вселися в тебя, Пресвятый Дух, Его же действием светло украсився, престолу Святые Троицы предстоишь и молясь о спасении душ наших.
0: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, в небесных обителях радости неизреченной наслаждаясь, преподобне, Владыку всех моли, душу мою страсть милете обуреваемо, исцелите, и тело немощми облаженно врачевайте, да прославлю Христа Бога, дивного во святых своих.
1: Ныне и присно и во веки веков, аминь. Псаломски воспеваем тебя, обрадованная, чистая, и со архангелом немолчно радуйся тебе поем, ты во владычице, воистину всем источилось и радование, роши, радости виновное слово.

0: во всю подсолнечную, тех же проповедости Христова до Девы Святой воплощения воистину, от прелести обращающей язык и просвещающая, и вся научающая Троицу почитать и святую, апостоли спасовым.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, великого начала пастыря иерарха всей, председателя Мирликийского Николая хвалим. Многи бы мужи спасения, праведно умреть имущее, царю является соавлавием во сне, реша неправедное изречение.
0: И ныне присно во веки веков аминь, а Мария чистейшая золотая кадильница, невестимого божества, приятелище бывшее, в нем же Отец благоволи, Сын же вселися, и Дух Святый осенив тебя траковица, показа Богородицу.
2: Говорите, Господа с небес, тебе подобает письмо. Говорите, Господа с небес, хвалите Его вышний, тебе подобает письмо. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, тебе подобает письмо. Хвалите Его солнце луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса, небеса, вода же превыше небес. Да восхвалит имя Господне, который речей выше душ и грей создавшийся, оставит век век века поведение положение в имени. Хвалите Господа от земли, смеги вся бездны, пол, град, снег, воду, будет творящий слово Его. Горы и все кроме дрова, плодоносные секиры, звери все скоти, гады, птицы пернатые, цари земси, все люди, князи, все судьи земси, юноши, девы, старцы, сумудры, да восхвалят имя Господне. Я бы вознесеся имя Такое единого исповедания, на земли, на небесе, и вознесе труп людей своих писем, преподобным Господом Израилю, не приближающимся Ему. Воспойте, Господи, песному хвалению в церкви преподобные, да вознеселится Израиль, затворшими по сыну веселым, возрадуются царе своем, да восхвалит его лица в кимпании, псалтире напоют ему, яко благоволит Господь души своих, вознесет торки во спасение, восхвалится преподобные, во славе возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гордане, и мечовое ноздре в руках, сотворите намщение во язык, увлечение в люди, связать и цари в пути, славные ручные, оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его в гласе трубни, хвалите Его в псалтире и гусле, хвалите Его в тимпане лице, хвалите Его в струнных органе, хвалите Его в тимале доброгласных, хвалите Его в тимале восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и веки веков. Аминь. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, Тебе слава посылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет. Слава Вышнему Богу на земле мир, человеца благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяйтесь и славословим Тебя, благодарим Тебя, великий ради славы Твоя. Господи, Царь Небесный, Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Народный Иисусе Христе и Святой Душе, Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отеч, в земле грех мира помилуй нас, в земле грехи мира прими молитву нашу, сидя и десной Отца помилуй нас, яко Ты еси един святый, еси един Господь Иисус Христос, слава Богу Отца, аминь. На вся день благословуй Тебя, свое имя Твое, веки век века, Господи, прибежище былыся нам роду род, озри, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ко согрешить Тебе. Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, как Ты еси Бог мой. Яко у Тебя источник живота, во свете Твоим узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тебя. Сподоби, Господи, в день сей, без греха сохраните сына. Благословенности, Господи, Божий Отец наш, и хвальный, прославленный на Твои веки. Аминь. Будь, Господи, милость Твоя на нас, я тоже уповаху на Тебя. Благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенности, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенности святых, просвети меня оправдание Твоими. Господи, милость Твоя, век дел рук Твои непреты. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, во веки веков. Аминь.

нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию,

Отец, Сын и Боже наш, и Тебе слово славим, Отцу и Сыну, и

Мудрой милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся. За дни в няже смирилны, и си лето в няже великом славе, и признана рабы

0: дающих через слово ваше.
1: И

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш, что слышит даст нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должников нашим, и не веди нас на искушение, но избави нас от лукавого зла.
1: Небо Твое и славы, силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно.

Отче и Тебе слава славит, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и

0: Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареви и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей, звание мое вами, гласу моления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыша глас мой, за утро пристану Ти узришь мя. Яко Бог неготяй беззаконие Ты, еси, не приселится к Тебе лукавому, ниже прибуд беззаконце пред очима Твоим. Возненавиделась вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголючая лжу. Може кровей льстивый гнушается Господь, аж множество милости Твоей внидов дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, настави меня правдой Твоей, враг мой в ради, справи пред Тобой путь мой, яко несть во всех их истины, сердце их сует на гроб, отверз гортанях, языки своим лечаху. Суди им, Боже, да отпадут от мысли своих по множеству нечестий их и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи, да заселятся все уповающие на Тебя, век возрадуются, вселившиеся в них. И похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать из земли вселения от века и до века Ты иси. Не отврати человек во смирение, реклась и обратись, и сыны человечести, яко тысячи лет пред очима Твоими, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, страж ночная. Он чижение их лето будут утро, яко трава мимо идет, утро процветет и придет, на вечер отпадет, ожестеет и иснет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши, гневом Твоим исчезохом, лето наше, как паучина паучахуся, дни и лет наших, ниже 70 лет, а чужие силы 80 лет, и множи их труд и болезнь. Яко прийди, крот и сны, накажемся, кто весь держал гнева Твоего, и страха Твоего, ярость Твою чести. Десницу Твою так и скажи мне, окованное сердце в мудрости обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя. Исполнихом за утро милости Твоей, Господи, возрадухомся, возвеселихомся во все дни наши, возвеселихомся за дни вня же смиренные си. Лето вня же видихом зла и призи на рабы Твои, на дела Твои настави сыны их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи. И дело рук наших исправи. Милости сот воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда придешь ко мне, прихождав не злобе сердца моего посреди дома моего, не прилагав пред очи моим вещь закону преступную, творящую преступление, возненавидев. Не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от мне лукавого, не познаха, клеветающего, да искреннего своего сего изгоняя, гордым оком и несветым сердцем сим не идя. Отче мой, на верной земли посаждать я со мною, хотя и по пути непорочной, всеми служаши, не живяши посреди дома и готворя гордыню, глаголы неправды, не исправляши пред очима моим. Во утре избивахся грешные земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И нравом причастника престол навестника постном бы в деянии обрелось и богодухновение, и видение, и восход, сего ради слова истины исправляя, и вера ради пострадалась, и даже до крови священномученичи, Дорофея, моли Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воздержание, премудрый учитель, истинного послушанию, образе, блаженный Дионисия, смиренный ученичи и обители Сергия, известные похвалов, преподобные отче, Дорофея, моли Христа, моли Христа Бога, спасися душам нашим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тя наречимо благодатное, небо, яко выселось, и солнце право, правда, и рай, яко просеблась, и свет нетлений, дел, яко прибылась, и нетленной, чистую Матерь, яко милость святых, и сына святых Твоих объятиях, сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи, послависи Твоему, да не обладает мое всякое беззаконие, избави меня от клифты человеческих, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданию Твоим, да исполнится уста мое хваление Твое, Господи, яко Господи, слава Твоя весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помил нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помил нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помил нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помил нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Добродетель Мессия и божественное учение паче солнца и страдания блажения блистало и сие просветилось и землю Дорофея, отгнав глум многобожие лютые ереси сего ради памятуя светло празднуем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливе, много милости, много благоутробня, и же праведно любя и грешное, милое, и же вся завека спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наш от часа молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, освятители, соочисти по мышлению, исправи мысли, очисти, избави нас от всякой скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, дополчения, соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоя слава, яко благословенный сила веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без тления Богослова, уродшую, сущую Богородицу Тебя величаем, имя Господне, Святейший Владыка, благослови.
1: Боже наш, Сыны, благослови, просветили Святое на ныне, помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, Святе истины, просвещаю всякого и освящаю всякого человека, грядущего в мир, да знаменуется на нас святыца Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи стопы наших деланий заповеди Твоих, молитвами пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.

Господом, рабом Божиим, святейших патриархов Филарета, Иосафа, Иосифа, Никона, Иосафа, Петерима, Иоакима, Адриана, Сергия, Алексея, Пимена, Алексея, митрополитов Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гурия, Николая, Мануила, Иосифа, Никодима, Антония, Иоанна, Сергия, Серапиона, Петерима, Симона, Варнапа, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископа Моисея, Августина, Гаврила, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископов Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Гранида, Глеба, Сергия, Иерофея, Дармидонта, Зосимы, Пепилакта, Священный архимандритов Иеронима и Кирилла, спочившие братья и святые обители сия, все архимандритов Захарии, Серафиона, Илариона, Серафима, Иосии, Рафаила, Паисия, Пантелеймона, Михаила, Никона, Рафаила, архимандритов Маврикия, Дармидонта, Иосафа, Филадельфа, Антония, Пантелеймона, Дионисия, Липия, Федорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Стефана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Пимена, Исаия, Матфея, Андрея, Феодора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Германа, Александра, Никиты, Илии, Сигуна, Алексея, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гаврила, Селафила, Пахмутия, Дамаскина, Игумена, Фиполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Нафанаева, Стефана, Филиппа, Максима, Исаки, Никифора, Иринарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Косьмы, Геннадия, Петерима, Кранида, Феодорида, Иеросимонахов, Гавриила, Стефана, Паисия, Самсона, Серафима, Моисея, Иеромонахов, Савы, Гаврила, Назария, Кипряна, Антиоха, Павла, Павлины, Орефы, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Илария, Савы, Арнова, Ксенофонта, Ферапонта, Якова, Сесоя, Мартиниана, Никанора, Макария, Нафанайла, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савы, Зенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Феодора, Харлампия, Варнавы, Пимена, Ивоны, Сиродиакона, Варнавы, Сергия, Архидиакона, Бориса, Романа, Ювенали, Иродиакона, Даниила, Поховья, Кентия, Никона, Сафония, Алексея, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкратия, Протодиаконов, Григория, Феодора, Диаконов Ильи, Георгий, Симонаха, Симеона, Монахов, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлаама, Антонина, Петра, Пантелеймона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Басия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, и уезжу, проститесь, я им всякому прегрешу.

Сыне, живого Бога, Иисусовшего Бога, и Священный Архимандритов Кирилла и Иеронима Наума, спасшие братья и святые обители сия, и всех земные напоминаемые, Христе Боже наше, Тебе славу ссылаем, совизначально Твоим отцем и пресвятыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне Христ мой,

слушают нас, представьтесь сразу и сидят вновь.